это бабы, а моя богиня. На каждом заборе пишу ее имя. Не, серьезно, все бабы как бабы, а моя богиня. На каждом заборе пишу ее имя.